0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 1 июля. Католическая церковь чтит память Аарона, брата Моисея, старшего на 3 года. Аарон – сподвижник Моисея при освобождении евреев из египетского рабства. Аарон выступал, был помазан первосвященники с тем, чтобы первосвященническое достоинство в роду его передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвел. Господь призвал Аарона на служение в возрасте 83 лет. Умер Аарон в возрасте 123 лет. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Спасовского Григория. Служил в часовне непорочного зачатия Богородицы на Васильевском острове и в церкви на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге. После ареста дальнейшая судьба неизвестна.
0: Новости из Ватикана по-русски. Папа Лев XIV предпринимает еще одну попытку предотвратить новый раскол в церкви. В послании, адресованном священнику Давиде Пальярани, епископ Рима просит главного настоятеля священнического братства святого Пия X пересмотреть решение о незаконных епископских хиротониях. «Желаю обратиться по-отечески к вам и через вас, к епископам, священникам, семинаристам и верным, связанным со священническим братством святого Пия X, осознавая всю ответственность, которую Господь возложил на меня, как на преемника апостола Петра», — пишет Лев XIV. Церковь признает приверженность литургической жизни, усилия по подготовке священников, апостольское рвение и желание оставаться верными преданию, которые характеризуют множество людей и общин, связанных с братством. Это объясняет то внимание и ту благожелательность, какие к вам постоянно проявляли мои предшественники. Следуя этому духу, с глубокой христианской любовью, я прошу, я умоляю вас всем сердцем, пересмотрите свое решение. Увещаю вас основательно подумать о духовном благе верующих, поскольку акт схизмы, который вы можете совершить, лишит их приобщения законным, а в некоторых случаях и действительным образом к таинствам, которые они любят и которых желают для собственного освящения. Папа заявляет о готовности церкви к диалогу и к достижению взаимопонимания, которое может быть возможным и плодотворным благодатью Святого Духа. «Я молюсь за вас, ибо разрывать бесшовную ризу Христову – это грех чрезвычайной тяжести. Да просветит Господь вашу совесть, да пробудит ваши сердца. Властью, принятой от Христа, со скорбящей душой, но все еще полной надежды, чувствую своим долгом просить вас отказаться от своего намерения и вверяю эти прошения непорочному сердцу Марии, Матери Доброго Совета».

0: Что притча о добром самарянине говорит о нас сегодняшних? Поиску ответа на этот вопрос было посвящено выступление кардинала Гжегоша Рыся на чрезвычайной консистории, которая прошла в Ватикане. На первый взгляд, притча ничего не говорит о мире. В центре повествования некий человек. Однако, размышляя о человеке, мы не избегаем размышлений о мире, подчеркнул кардинал. Что можно сказать о мужчине, который подвергся нападению разбойников, спускаясь из Иерусалима в Иерихон? Он стал жертвой насилия. Так можно описать почти каждого человека сегодня, говорит Гжегош Рысь. Насилие стало почти нарицательным именем в современном мире. В макромире сейчас идет 32 войны, а в микромире дети и подростки чаще всего сталкиваются с жестким насилием в школе со стороны сверстников. Оно начинается с агрессивных высказываний и заканчивается убийством и самоубийством. Этот человек был ограблен и раздет. Во времена Иисуса нагота была признаком рабства, а значит, мы можем сказать, что пострадавшего низводят до статуса невольника. Те виды рабства, которые мы наблюдаем сегодня, подчеркнул иерарх, не обязательно являются буквальными, например, те, от которых страдают мигранты. Есть и другие формы неволи, названные наркотиками, порнографией, а также современными технологиями, о чем говорит энциклика «Magnifica Humanitas». Лежащий на обочине человек был избит. «Боюсь, диагноз «раненый» сегодня самый распространенный», — продолжил иерарх. «Люди страдают от сотен ран – телесных, психологических, духовных. Некоторые из них видны и легко заживают». Другие глубоко скрыты и никогда не показываются, но определяют поведение и поступки человека. Самое важное, отметил кардинал, что этот полуживой человек оставлен позади. Он оказался один на один со своими проблемами, и хотя он еще дышит, его состояние тяжело назвать человеческой жизнью. Сколько людей сегодня живут в таком пограничном состоянии? Безразличие к оставшимся позади в сегодняшнем мире стало еще одной формой насилия. Кардинал указал на возможную причину приключившихся с мужчиной бед. Он удалялся от храма. Иерарх назвал это характерной чертой наших сообществ, секуляризированных, стремящихся к величию в свободе от религии или, наоборот, употребляющих религии или продвижение идей и действий абсолютно ей чуждых. То, что на первый взгляд кажется религиозным, на самом деле глубокое пагубное богохульство. Однако в притче мы видим и другой лик человека. Это самарянин, чужеземец и даже враг, к которому относятся с подозрением и осторожностью. Иисус призывает отбросить предрассудки и ставит в пример именно его, а не священника или левита. Так чему же учит сегодняшний самарянин? В первую очередь, состраданию. В мире есть огромное количество благотворительных начинаний, в которых можно принимать участие. Во-первых, близости к страдающему. Самарянин не просто останавливается, он перевязывает раны. В-третьих, великодушию, самоотдаче и самопожертвованию. Самарянин возливает масло и вино на раны пострадавшего. Иерарх отметил важную деталь – оливковое масло и вино возливали на храмовые жертвы. Не посещая храм, самарянин совершает истинный акт благочестия. Кардинал провел интересную параллель – священник и левит посещают храм, а самарянин и есть храм – храм того, чье имя – милосердие. Завершая размышления, Гжегош Рысь указал на два лика человека в современном мире – полуживого раненого и чужеземца. Оба они важны, и в обоих Бог призывает мир провозглашать Евангелие.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 5. Как булочка стала проповедью. Сегодня мы расскажем о древней английской кулинарной традиции, которая зародилась в средние века. Рецепт булочек, рожденный в тишине старинного бенедиктинского монастыря, стал необычным пособием для катехизации, в котором каждый ингредиент помогал осознать жертву Иисуса Христа, принесенную им на кресте ради нашего спасения. Речь идет о знаменитых крестовых булочках. Согласно старинной хронике, в 1361 году в бенедиктинском аббатстве города Сент-Олбанс впервые испекли пряные хлебцы с нанесенным на корочку крестом. Идея этой выпечки пришла монастырскому пекарю брату Томасу Роклиффу перед Страстной Пятницей. Он задумал этот рецепт не как лакомство, а как необычное и даже съедобное пособие, которое помогло бы ему делиться благой вестью с горожанами. Каждый ингредиент, добавленный им в тесто, имеет глубокую символику и является своеобразным пересказом страстей Христовых и воскресения. Он превратил выпечку в наглядную катехизацию для неграмотных средневековых бедняков. В оригинальный рецепт были добавлены особые специи. Они являются и напоминанием о тех благовониях, которыми женщины собирались умастить тело Христа после погребения, и в то же время каждая из них по-своему раскрывает детали пасхальной истории. Брат Томас добавил в тесто мелегетский перец, который отличается невероятным ароматом, напоминающим смесь имбиря, кардамона и черного перца. Долгое время европейцы не знали, где именно он растет, поэтому прозвали его «райскими зернами». В рецепте булочек он был символом, с одной стороны, утраченного человеком Эдемского сада, а с другой — Царства Небесного, которое Христос открыл для людей своей жертвой на кресте. Еще одна специя — кардамон. Он обладает свежим лимонно-эвкалиптовым ароматом. Кардамон в булочке был символом преодоления смерти и воскресения. При замешивании теста монах добавил также сушеную смородину, заложив и в это особое значение. Ягоды символизировали капли крови, пролитые Христом на кресте ради спасения человечества. Когда человек преломлял булочку, темные вкрапления смородины в тесте наглядно напоминали ему о цене искупления его души. Финальным штрихом был знак креста, который бенедиктинец наносил острым ножом на булочки перед выпеканием. Таким образом, простое угощение превращалось в настоящее катехизическое пособие, которое позволяло монаху рассказывать о спасительной жертве Христа, используя простые и понятные символы. Более 600 лет назад, в Страстную Пятницу, брат Томас раздал беднякам первые в истории крестовые булочки. Теперь они стали настоящим кулинарным достоянием Англии и визитной карточкой Сент-Олбанса. Со временем в классический рецепт были добавлены корица, мускатный орех, изюм, цедра лимона и апельсина. Но и эти ингредиенты вводились не только для вкуса. Они дополнили съедобную катехизацию новыми гранями. Мускатный орех был одной из самых дорогих приправ Средневековья и символизировал царственное достоинство Христа даже в его смерти. Подобно тому, как Никодим принес королевское количество благовоний для погребения Иисуса, верующие добавляли в тесто ценную специю, отдавая Богу лучшее. Корица — это высушенная кора дерева. Этот факт связывал ее с Голгофским крестом, который называют также «древом жизни». Цедра лимона и апельсина отражали горечь смерти, а изюм — сладость воскресения. Позднее знак креста стали наносить на булочки смесью муки и воды, а в наше время можно увидеть и кремовый вариант. С этой выпечкой связана еще одна интересная история. Легенда гласит, что в первой половине XIX века в Лондоне в коттедже на Девонс-Роуд жила вдова, единственный сын которой ушел в плавание. Он пообещал матери, что вернется домой на Пасху и будет с нетерпением ждать, когда отведает ее крестовые булочки. Моряк так и не вернулся, а его мать, в память о сыне, продолжала готовить булочки каждую Страстную пятницу до конца своей жизни. После ее смерти в коттедже нашли подвешенную под потолком рыбацкую сеть. Женщина каждый год складывала в нее одну булочку, отсчитывая таким образом годы разлуки с сыном. После ее смерти в 1848 году на этом месте открылся паб «Сын вдовы». Хозяева решили продолжить этот обычай, отдавая дань материнской любви. С тех самых пор каждый год моряк из Королевского флота кладет одну булочку в сетку, висящую над перекладиной, чтобы продолжить старинную традицию.

0: На протяжении веков Церковь, следуя примеру Иисуса Христа, старалась использовать простой и наглядный язык для передачи благой вести. Искусство служило делу евангелизации. Архитектура, живопись, музыка на свой лад повествовали об истории спасения. Храмы заполнялись фресками, иконами и скульптурами, которые без слов рассказывали о евангельских событиях и подвигах святых. В своем апостольском обращении «Evangelii Nuntiandi» Папа Павел VI подчеркивает: «Благовествование теряет много своей силы и эффективности, если оно не принимает во внимание конкретных людей, к которым оно обращено, если оно не использует их язык, их знаки и символы, если оно не отвечает на вопросы, которые они задают, и если оно не оказывает влияния на их конкретную жизнь». Сегодняшняя история показывает, что даже кулинария может стать языком богословия, а обычная булочка – наглядной проповедью. Бенедиктинский монах, брат Томас Роклифф, использовал выпечку как осязаемое возвращение к событиям Страстной Пятницы. Он обратился к неграмотным беднякам Сент-Олбанса, используя доступные им образы. Вкус, цвет, текстура — все это стало способом передачи Евангелия и еще раз напомнило: «Бог ближе, чем нам кажется». Он разделяет нашу человеческую историю, открывая для нас головокружительную перспективу вечной радости с Ним на небесах.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 1 июля. Католическая церковь чтит память Аарона, брата Моисея, старшего на 3 года. Аарон – сподвижник Моисея при освобождении евреев из египетского рабства. Аарон выступал, был помазан первосвященники с тем, чтобы первосвященническое достоинство в роду его передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвел. Господь призвал Аарона на служение в возрасте 83 лет. Умер Аарон в возрасте 123 лет. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Спасовского Григория. Служил в часовне непорочного зачатия Богородицы на Васильевском острове и в церкви на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге. После ареста дальнейшая судьба неизвестна.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV предпринимает еще одну попытку предотвратить новый раскол в церкви. В послании, адресованном священнику Давиде Пальярани, епископ Рима просит главного настоятеля священнического братства святого Пия X пересмотреть решение о незаконных епископских хиротониях. «Желаю обратиться по-отечески к вам и через вас, к епископам, священникам, семинаристам и верным, связанным со священническим братством святого Пия X, осознавая всю ответственность, которую Господь возложил на меня, как на преемника апостола Петра», — пишет Лев XIV. Церковь признает приверженность литургической жизни, усилия по подготовке священников, апостольское рвение и желание оставаться верными преданию, которые характеризуют множество людей и общин, связанных с братством. Это объясняет то внимание и ту благожелательность, какие к вам постоянно проявляли мои предшественники. Следуя этому духу, с глубокой христианской любовью, я прошу, я умоляю вас всем сердцем, пересмотрите свое решение. Увещаю вас основательно подумать о духовном благе верующих, поскольку акт схизмы, который вы можете совершить, лишит их приобщения законным, а в некоторых случаях и действительным образом к таинствам, которые они любят и которых желают для собственного освящения. Папа заявляет о готовности церкви к диалогу и к достижению взаимопонимания, которое может быть возможным и плодотворным благодатью Святого Духа. «Я молюсь за вас, ибо разрывать бесшовную ризу Христову – это грех чрезвычайной тяжести. Да просветит Господь вашу совесть, да пробудит ваши сердца. Властью, принятой от Христа, со скорбящей душой, но все еще полной надежды, чувствую своим долгом просить вас отказаться от своего намерения и вверяю эти прошения непорочному сердцу Марии, Матери Доброго Совета».

0: что притча о добром самарянине говорит о нас сегодняшних. Поиску ответа на этот вопрос было посвящено выступление кардинала Гжегоша Рыся на чрезвычайной консистории, которая прошла в Ватикане. На первый взгляд, притча ничего не говорит о мире. В центре повествования некий человек. Однако, размышляя о человеке, мы не избегаем размышлений о мире, подчеркнул кардинал. Что можно сказать о мужчине, который подвергся нападению разбойников, спускаясь из Иерусалима в Иерихон? Он стал жертвой насилия. Так можно описать почти каждого человека сегодня, говорит Гжегош Рысь. Насилие стало почти нарицательным именем в современном мире. В макромире сейчас идет 32 войны, а в микромире дети и подростки чаще всего сталкиваются с жестким насилием в школе со стороны сверстников. Оно начинается с агрессивных высказываний и заканчивается убийством и самоубийством. Этот человек был ограблен и раздет. Во времена Иисуса нагота была признаком рабства, а значит, мы можем сказать, что пострадавшего низводят до статуса невольника. Те виды рабства, которые мы наблюдаем сегодня, подчеркнул иерарх, не обязательно являются буквальными, например, те, от которых страдают мигранты. Есть и другие формы неволи, названные наркотиками, порнографией, а также современными технологиями, о чем говорит энциклика «Magnifica Humanitas». Лежащий на обочине человек был избит. «Боюсь, диагноз «ранены» сегодня самый распространенный», — продолжил иерарх. «Люди страдают от сотен ран – телесных, психологических, духовных. Некоторые из них видны и легко заживают». Другие глубоко скрыты и никогда не показываются, но определяют поведение и поступки человека. Самое важное, отметил кардинал, что этот полуживой человек оставлен позади. Он оказался один на один со своими проблемами, и хотя он еще дышит, его состояние тяжело назвать человеческой жизнью. Сколько людей сегодня живут в таком пограничном состоянии? Безразличие к оставшимся позади в сегодняшнем мире стало еще одной формой насилия. Кардинал указал на возможную причину приключившихся с мужчиной бед. Он удалялся от храма. Иерарх назвал это характерной чертой наших сообществ, секуляризированных, стремящихся к величию в свободе от религии или, наоборот, употребляющих религии или продвижение идей и действий абсолютно ей чуждых. То, что на первый взгляд кажется религиозным, на самом деле глубокое пагубное богохульство. Однако в притче мы видим и другой лик человека. Это самарянин, чужеземец и даже враг, к которому относятся с подозрением и осторожностью. Иисус призывает отбросить предрассудки и ставит в пример именно его, а не священника или левита. Так чему же учит сегодняшний самарянин? В первую очередь, состраданию. В мире есть огромное количество благотворительных начинаний, в которых можно принимать участие. Во-первых, близости к страдающему. Самарянин не просто останавливается, он перевязывает раны. В-третьих, великодушию, самоотдаче и самопожертвованию. Самарянин возливает масло и вино на раны пострадавшего. Иерарх отметил важную деталь – оливковое масло и вино возливали на храмовые жертвы. Не посещая храм, самарянин совершает истинный акт благочестия. Кардинал провел интересную параллель – священник и левит посещают храм, а самарянин и есть храм – храм того, чье имя – милосердие. Завершая размышления, Гжегош Рысь указал на два лика человека в современном мире – полуживого раненого и чужеземца. Оба они важны, и в обоих Бог призывает мир провозглашать Евангелие.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 5. Как булочка стала проповедью. Сегодня мы расскажем о древней английской кулинарной традиции, которая зародилась в Средние века. Рецепт булочек, рожденный в тишине старинного бенедиктинского монастыря, стал необычным пособием для катехизации, в котором каждый ингредиент помогал осознать жертву Иисуса Христа, принесенную им на кресте ради нашего спасения. Речь идет о знаменитых крестовых булочках. Согласно старинной хронике, в 1361 году в бенедиктинском аббатстве города Сент-Олбанс впервые испекли пряные хлебцы с нанесенным на корочку крестом. Идея этой выпечки пришла монастырскому пекарю брату Томасу Роклиффу перед Страстной Пятницей. Он задумал этот рецепт не как лакомство, а как необычное и даже съедобное пособие, которое помогло бы ему делиться благой вестью с горожанами. Каждый ингредиент, добавленный им в тесто, имеет глубокую символику и является своеобразным пересказом страстей Христовых и воскресения. Он превратил выпечку в наглядную катехизацию для неграмотных средневековых бедняков. В оригинальный рецепт были добавлены особые специи. Они являются и напоминанием о тех благовониях, которыми женщины собирались умастить тело Христа после погребения, и в то же время каждая из них по-своему раскрывает детали пасхальной истории. Брат Томас добавил в тесто мелегетский перец, который отличается невероятным ароматом, напоминающим смесь имбиря, кардамона и черного перца. Долгое время европейцы не знали, где именно он растет, поэтому прозвали его «райскими зернами». В рецепте булочек он был символом, с одной стороны, утраченного человеком Эдемского сада, а с другой — Царства Небесного, которое Христос открыл для людей своей жертвой на кресте. Еще одна специя — кардамон. Он обладает свежим лимонно-эвкалиптовым ароматом. Кардамон в булочке был символом преодоления смерти и воскресения. При замешивании теста монах добавил также сушеную смородину, заложив и в это особое значение. Ягоды символизировали капли крови, пролитые Христом на кресте ради спасения человечества. Когда человек преломлял булочку, темные вкрапления смородины в тесте наглядно напоминали ему о цене искупления его души. Финальным штрихом был знак креста, который бенедиктинец наносил острым ножом на булочки перед выпеканием. Таким образом, простое угощение превращалось в настоящее катехизическое пособие, которое позволяло монаху рассказывать о спасительной жертве Христа, используя простые и понятные символы. Более 600 лет назад, в Страстную Пятницу, брат Томас раздал беднякам первые в истории крестовые булочки. Теперь они стали настоящим кулинарным достоянием Англии и визитной карточкой Сент-Олбанса. Со временем в классический рецепт были добавлены корица, мускатный орех, изюм, цедра лимона и апельсина. Но и эти ингредиенты вводились не только для вкуса. Они дополнили съедобную катехизацию новыми гранями. Мускатный орех был одной из самых дорогих приправ Средневековья и символизировал царственное достоинство Христа даже в его смерти. Подобно тому, как Никодим принес королевское количество благовоний для погребения Иисуса, верующие добавляли в тесто ценную специю, отдавая Богу лучшее. Корица — это высушенная кора дерева. Этот факт связывал ее с Голгофским крестом, который называют также «древом жизни». Цедра лимона и апельсина отражали горечь смерти, а изюм — сладость воскресения. Позднее знак креста стали наносить на булочки смесью муки и воды, а в наше время можно увидеть и кремовый вариант. С этой выпечкой связана еще одна интересная история. Легенда гласит, что в первой половине XIX века в Лондоне в коттедже на Девонс-Роуд жила вдова, единственный сын которой ушел в плавание. Он пообещал матери, что вернется домой на Пасху и будет с нетерпением ждать, когда отведает ее крестовые булочки. Моряк так и не вернулся, а его мать, в память о сыне, продолжала готовить булочки каждую Страстную пятницу до конца своей жизни. После ее смерти в коттедже нашли подвешенную под потолком рыбацкую сеть. Женщина каждый год складывала в нее одну булочку, отсчитывая таким образом годы разлуки с сыном. После ее смерти в 1848 году на этом месте открылся паб «Сын вдовы». Хозяева решили продолжить этот обычай, отдавая дань материнской любви. С тех самых пор каждый год моряк из Королевского флота кладет одну булочку в сетку, висящую над перекладиной, чтобы продолжить старинную традицию.

0: На протяжении веков Церковь, следуя примеру Иисуса Христа, старалась использовать простой и наглядный язык для передачи благой вести. Искусство служило делу евангелизации. Архитектура, живопись, музыка на свой лад повествовали об истории спасения. Храмы заполнялись фресками, иконами и скульптурами, которые без слов рассказывали о евангельских событиях и подвигах святых. В своем апостольском обращении «Evangelii Nuntiandi» Папа Павел VI подчеркивает: «Благовествование теряет много своей силы и эффективности, если оно не принимает во внимание конкретных людей, к которым оно обращено, если оно не использует их язык, их знаки и символы, если оно не отвечает на вопросы, которые они задают, и если оно не оказывает влияния на их конкретную жизнь». Сегодняшняя история показывает, что даже кулинария может стать языком богословия, а обычная булочка — наглядной проповедью. Бенедиктинский монах, брат Томас Роклифф, использовал выпечку как осязаемое возвращение к событиям Страстной Пятницы. Он обратился к неграмотным беднякам Сент-Олбанса, используя доступные им образы. Вкус, цвет, текстура — все это стало способом передачи Евангелия и еще раз напомнило: Бог ближе, чем нам кажется. Он разделяет нашу человеческую историю, открывая для нас головокружительную перспективу вечной радости с Ним на небесах.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 2 июля католическая церковь чтит память святого Бернардино Риолино, иезуита. Получив юридическое образование в Болонье, он занимал должность главы администрации в городах Фелициано и Монферрато. Пережив явление Божьей Матери с младенцем, оставил политическую карьеру и в 1564 году он вступил в орден иезуитов. В городе Лечо основал коллегиум, который возглавлял до конца своей жизни. Бернардино Риолино скончался 2 июля 1616 года. Канонизирован папой Пием XII в 1947 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Около Кулак. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге. В 1911 году был в заключении в Аглоне. Арестован гестапо в Варшаве в 1940 году. Умер в концлагере 2 июля 1940 года. «Не оставь меня, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июля Департамент вероучения издал декрет о канонических наказаниях, последовавших за незаконной хиротонии 4 епископов в священническом братстве святого Пия X. Несмотря на предупреждения, обращенные генеральному настоятелю священнического братства, епископ Альфонсо де Галларета, совершив акт схизматической природы посредством епископского посвящения 4 пресвитеров без папского мандата и вопреки воле Верховного Понтифика, ipso facto подлежит наказаниям, предусмотренным каноном 1387 и 1364 Кодекса канонического права 21 года, говорится в тексте декрета. Кроме того, вышеназванный епископ де Галларета, а также Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейт, Мишель Пуансине де Севри и Марк Анапье в силу самого факта незаконного епископского посвящения подлежат отлучению лате сентенции, которое может снять только апостольский престол. Епископ Бернар Филе, принимавший прямое участие в богослужении как второй посвящающий епископ и тем самым публично присоединившийся к акту схизмы, подлежит отлучению лате сентенции, предусмотренному 1364 каноном. Духовенство и верные миряне, говорится в заключительной части декрета, увещаются не присоединяться к схизме священнического братства святого Пия X, поскольку самим этим фактом они будут подлежать отлучению лате сентенции. Декрет, подписанный префектом Департамента вероучения кардиналом Виктором Фернандесом и двумя секретарями этого ведомства, ответственными за доктринальные и дисциплинарные вопросы, сопровождает пояснительный документ Департамента вероучения. В нем упоминается о многократных попытках вовлечь представителей братства процесс, начатый еще монсеньором Марселем Лефевром, по достижению полного общения с католической церковью. Все они оказались бесполезными. Хиротония епископов без авторизации Папы Римского усугубили эту ситуацию, являясь попранием канонического права. Поэтому Департамент вероучения считает своим долгом заявить о преступлении схизмы, имеющим последствия как для священнослужителей, так и для мирян. Отныне священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в схизме и должны считаться раскольниками. Раскольниками и отлученными считаются также те миряне, которые формально присоединяются к священническому братству святого Пия X при условиях, изложенных в пояснении Папского совета по законодательным текстам 1996 года. Святой народ Божий, которому священнослужители братства незаконно преподают таинство, предупреждается, что таинство покаяния, совершаемое пресвитерами братства, а также таинство брака, при котором они ассистируют, недействительны. Как заботливая матерь, Церковь с искренней любовью и живым участием примет всех, кто пожелает вернуться к полному общению, говорится в заключительном параграфе документа с уточнением, что процедура воссоединения будет предоставлена апостольскими нунциями всем местным ординариям. Наконец, все верные увещеваются оставаться твердыми в единстве с римским папой, с епископами, находящимися с ним в общении, и со всей церковью, и воздерживаться от богослужений и от деятельности, продвигаемых вышеназванным священническим братством святого Пия X.

0: У нас в студии сестра Татьяна Авдокушина из конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, директор католической телестудии «Кана», Лина Городецкая, куратор культурных проектов Центра духовного развития «ИНИГА» в Новосибирске, и художница Евгения Шадрина-Шестакова, написавшая уже несколько священных образов для Кафедрального собора Преображенской епархии. Во время визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано они преподнесли в подарок Святейшему Отцу образ святого Августина. Как и почему возникла идея создания этого образа?
1: Замысел образа замыслила сестра Татьяна, а мы втроем придумывали эту композицию, прежде всего основываясь на... На традиционных образах святого Августина, но при этом в этой картине существует и такой очень новаторский немножко подход в композиции. Вот, собственно, желание такой дар преподнести.
0: А что вы имеете в виду, когда говорите о новаторском подходе?
1: За спиной Августина находится святой Петр, собор, купол собора. То есть исторически этого произойти не могло. Но как символ и как такая основа вот этого града небесного, да, вот так мы соединили, чтобы они были в одном пространстве. То есть время объединилось в несколько слоев. Ну и у святого Августина, у него такое оригинальное, можно сказать, положение фигуры. Он как будто бы он занят своим делом, он пишет, он сидит за столом. И вдруг мы заходим в эту комнату, и он оборачивается на нас, и вот это вот такой полуоборот и несколько такой строгий взгляд, внимательный, я бы сказала. Так получилось, что именно этот образ захотел вот проявиться на холсте.
0: А почему выбрали именно этого святого?
1: Ну, потому что есть у папы Льва к нему отношение. На самом деле в этом есть большой смысл, потому что папа был в Сант-Анджело. Он приехал к Кабрини, к святой, которая родилась в этом городе. Дар, который преподнесли, хотелось сделать ближе к папе. То есть это что-то должно быть такое его.
0: Но святой Августин – это не первый образ, который вы написали в сотрудничестве с сестрой Татьяной.
1: Да, сестра Татьяна у нас порождает много разных замыслов, совершенно шикарных, очень интересных. И первый опыт совместной деятельности – это было как раз такое художественное вхождение, то есть это ниша вот в храме новосибирском. И это Святейшее Сердце Иисуса, Кабрини и Маргарита вместе. Тоже, по сути, впервые такая иконография в мире, которая находится и родилась в Новосибирске.
0: То есть, получается, все началось со Святейшего Сердца Иисуса. И это центр духовности конгрегации сестер-миссионерок, который положила начало святая Франческа Кабрини. Сестра Татьяна в Новосибирской епархии. Месяц июнь, посвященный Святейшему Сердцу, проходит особенно. Верно?
2: Да, уже всегда месяц июнь в традиции церкви посвящен Святейшему Сердцу Иисуса. И у нас в Новосибирске уже второй год подряд каким-то особым образом мы можем отпраздновать. В том году была первая конференция, посвященная духовности Святейшего Сердца Иисуса. И это был юбилейный год, и юбилейный год явления Святейшего Сердца Иисуса. Было 350 лет в прошлом году. Да, мы тогда организовали вот эту первую конференцию, а в этом году с благословения наших епископов история продолжилась. И у нас получилась уже вторая конференция, посвященная Святейшему Сердцу Иисуса. И в этом году программа была насыщенная, потому что в этот день было в торжество Святейшего Сердца Иисуса, было еще и рукоположение во диаконы нашего семинариста нашей епархии Кирилла Зимина. И наш владыка Иосиф Верт, который 16 июня должен был отметить 35 лет своего епископского положения, своей хиротонии, тоже это было объединено в такой прекрасный день. И в этот день мы упомянули еще в наших молитвах и нашего владыку. Вот получился такой большой праздник. И на этом не окончилось, потому что, когда празднуем, епархия собирается вместе, приехали священники, монашествующие с разных отдаленных, скажем, пунктов епархии. И приехал священник-иезуит из Москвы, директор Института Святого Фомы, отец Тадеуш Дроздович, который написал книгу, посвященную летаниям Святейшего Сердца Иисуса. Эта книга издана пока только на польском языке, но ожидаем, что будет и перевод на русский язык. И в этот день была еще такая конференция, посвященная этой тематике. По нашей традиции все большие праздники, все торжества, у нас такая возможность организовать прекрасный концерт духовной музыки. Уже второй год подряд у нас проходит такой концерт. Все ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса. Ad majorem gloriam sacratissimi cordis Jesu. В воскресенье после главной мессы у нас была возможность посмотреть фильм, документальный фильм, который был выпущен, произведен во Франции, «Сердце Иисуса». И пока я освоила только перевод титров, да, поэтому у нас с субтитрами был показ на французском языке, с титрами на русском вот этого документального фильма. И у нас около 45 человек, 45 человек, больше в нашем конференц-зале и не поместится народу. Но мы получили права, договорились со своей студией, которая произвела. С Францией у нас был такой долгий переговор, как мы это сможем сделать, что мы сможем сделать. И на этом этапе дошли до субтитров. И теперь в планах озвучить этот фильм. Вот «Сердце Иисуса» у нас так празднуется. И думаю, что людям интересна эта тема. Не только тема, но и духовность. Потому что есть отзыв и есть большой интерес. Вот. И мы постараемся с нашей стороны сделать все, чтобы эта духовность была доступна каждому человеку.
0: По сравнению с прошлым годом, были затронуты какие-то новые аспекты почитания Святейшего Сердца?
2: Если в прошлом году тема была про духовное возмещение в традиции католической церкви, то в этом году летание Святейшего Сердца Иисуса. Раскрыть, как сказать, подробнее, да, объяснить, что это значит, ссылаясь на Священное Писание, то, что люди уже знают и молятся, но получило какую-то такую другую, с другой перспективы на это посмотрели, и, можно сказать, прояснились некоторые аспекты, почему именно так и что это значит.
0: Лина, вы тоже участвовали в этой конференции, в этом праздновании, готовили культурное обрамление праздника Святейшего Сердца. Кому вообще обращена культурная программа, продвигаемая в епархии, и какой отклик она находит у посетителей?
3: Ну вот концерт, который у нас был в рамках последнего события, посвященный Святейшему Сердцу Иисуса, на нем исполнялись произведения, в частности, которые были вот написаны, посвящены Святейшему Сердцу. Сестра Татьяна нашла нам ноты, которые мы отдали исполнителям из консерватории, попросили их исполнить. И когда они это исполняли, они просто делились со мной, что они просмотрели какой-то дополнительный материал, то есть они погрузились в эту тему, и они тоже что-то новое там открыли для себя. И вот это очень важная вещь с этой стороны. Потом концерты проходят, мы делаем всегда на, вот когда такие большие события, это на наших верующих, нашей епархии, и обязательно на город. То есть мы совмещаем, мы приглашаем людей из города, и они активно приходят очень, на, ну, на большие такие события, потому что концерты, они вообще на город рассчитаны в целом, это программа концертная. И концерты, активное такое развитие у нас получили в 2023 году, когда был установлен новый духовой орган. Благотворителем проекта выступал Иоганн Трумер, австрийский священник-органист, который очень много сделал для российских органистов. И вот установка нашего органа, это был последний его проект. Его монтировали, строили на Филиппинах, на мастерской, которую организовал вот Иоганн Трумер. И потом привезли, установили у нас. Ну, это такой большой импульс концертам дал. И среди таких крупных мероприятий, которые мы проводим на духовом органе, это Баховский фестиваль. И вот тоже в одной из своих творческих встреч Иоганн Трумер сказал, что музыка Баха, она вся религиозна. и она может служить преевангелизацией для человека. То есть человек, который совсем не знаком с Богом, вот когда он приходит на концерт и слушает эту музыку, то он уже в себе может что-то вот это вот почувствовать, эту глубину божественную. И поэтому вот мы занимаемся этим фестивалем, баховские чтения проводим на них.
0: А как к этому относятся городские власти?
3: Положительно относятся. Но из представителей такого высокого уровня у нас на открытии органа мы приглашали, был замминистра по культуре Новосибирска. То есть они так не выступали открыто, но они приходили на вот это вот мероприятие, потом представители разных религиозных тоже общин. Мы очень активно сотрудничаем с консерваторией в плане концертов, и вот сестра Татьяна предложила проект образовательный. Студенты сами, они изучают творчество композиторов, и потом мы делаем какую-то запись небольшую и отправляем это на конкурс в Гнесинку. И среди композиторов вот первая у нас была Изабелла Леонардо, монахиня барокко, потом Нильс Гаде, но это не религиозный автор. Вот следующий — Доменико Дзиполи, священник, композитор, иезуит. Лоренцо Перози. Вот такую работу тоже ведём. То есть мы на город очень открыты и очень много работаем. То есть и люди активно очень приходят, и после концертов тоже как-то остаются, делятся тем, что вот им это интересно. Очень много спрашивают о храме, что здесь находится, там, какие образы, все это. И вот сейчас мы начинаем, ну, после того, как установили орган, теперь подумали, что хорошо бы, чтобы в нашем храме была и покровительница, образ покровительницы церковной музыки, святой Цицилии, которая способствовала бы развитию как церковного музыкального исполнительства, так и просто вот помогала бы в работе наших музыкантов. И Евгения сейчас работает над этим образом.
0: И у меня последний вопрос к Евгении. В образе святого Августина какое значение несет в себе котик?
1: Котик должен быть везде и всегда. Вообще у него там есть дело. И там уже стоят лилии в стеклянной прекрасной античной почти вазе. И у него есть задание. Пока зритель смотрит на Августина, надо успеть что-нибудь уронить. Так что котик там, он охраняет. Он же, он уют и покой для Августина.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 2 июля католическая церковь чтит память святого Бернардино Риалина, иезуита. Получив юридическое образование в Болонье, он занимал должность главы администрации в городах Фелициано и Монферрато. Пережив явление Божьей Матери с младенцем, оставил политическую карьеру, и в 1564 году он вступил в орден иезуитов. В городе Лечо основал коллегиум, который возглавлял до конца своей жизни. Бернардино Риалино скончался 2 июля 1616 года. Канонизирован папой Пием XII в 1947 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Около Кулак. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге. В 1911 году был в заключении в Оглоне. Арестован гестапо в Варшаве в 1940 году. Умер в концлагере 2 июля 1940 года. «Не оставь меня, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Второго июля Департамент вероучения издал декрет о канонических наказаниях, последовавших за незаконной хиротонией четырех епископов в священническом братстве святого Пия X. Несмотря на предупреждения, обращенные генеральному настоятелю священнического братства, епископ Альфонсо де Галларета, совершив акт схизматической природы посредством епископского посвящения четырех пресвитеров без папского мандата и вопреки воле Верховного Понтифика, ipso facto подлежит наказаниям, предусмотренным канонам 1387 и 1364 Кодекса канонического права 21 года, говорится в тексте декрета. Кроме того, вышеназванный епископ де Галларета, а также Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейт, Мишель Пуансине де Севри и Марк Анапье в силу самого факта незаконного епископского посвящения подлежат отлучению лате сентенция, которое может снять только апостольский престол. Епископ Бернар Филе, принимавший прямое участие в богослужении как второй посвящающий епископ и тем самым публично присоединившийся к акту схизмы, подлежит отлучению лате сентенция, предусмотренному 1364 каноном. Духовенство и верные миряне, говорится в заключительной части декрета, увещаются не присоединяться к схизме священнического братства святого Пия X, поскольку самим этим фактом они будут подлежать отлучению лате сентенция. Декрет, подписанный префектом Департамента вероучения кардиналом Виктором Фернандесом и двумя секретарями этого ведомства, ответственными за доктринальные и дисциплинарные вопросы, сопровождает пояснительный документ Департамента вероучения. В нем упоминается о многократных попытках вовлечь представителей братства процесс, начатый еще монсеньором Марселем Лефевром, по достижению полного общения с католической церковью. Все они оказались бесполезными. Хиротония епископов без авторизации Папы Римского усугубили эту ситуацию, являясь попранием канонического права. Поэтому Департамент вероучения считает своим долгом заявить о преступлении схизмы, имеющим последствия как для священнослужителей, так и для мирян. Отныне священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в схизме и должны считаться раскольниками. Раскольниками и отлученными считаются также те миряне, которые формально присоединяются к священническому братству Святого Пия X при условиях, изложенных в пояснении Папского совета по законодательным текстам 1996 года. Святой народ Божий, которому священнослужители братства незаконно преподают таинство, предупреждается, что таинство покаяния, совершаемое пресвитерами братства, а также таинство брака, при котором они ассистируют, недействительны. Как заботливая матерь, Церковь с искренней любовью и живым участием примет всех, кто пожелает вернуться к полному общению, говорится в заключительном параграфе документа с уточнением, что процедура воссоединения будет предоставлена апостольскими нунциями, всем местным ординариям. Наконец, все верные увещеваются оставаться твердыми в единстве с римским папой, с епископами, находящимися с ним в общении, и со всей церковью, и воздерживаться от богослужений и от деятельности, продвигаемых вышеназванным священническим братством Святого Пия X.

0: У нас в студии сестра Татьяна Авдокушина из конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, директор католической телестудии «Кана», Лина Городецкая, куратор культурных проектов Центра духовного развития «ИНИГА» в Новосибирске, и художница Евгения Шадрина-Шестакова, написавшая уже несколько священных образов для Кафедрального собора Преображенской епархии. Во время визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано они преподнесли в подарок Святейшему Отцу образ святого Августина. Как и почему возникла идея создания этого образа?
1: Замысел образа замыслила сестра Татьяна, а мы втроем придумывали эту композицию, прежде всего основываясь на традиционных образах святого Августина, но при этом в этой картине существует и такой очень новаторский немножко подход в композиции. Вот, собственно, желание такой дар преподнести.
0: А что вы имеете в виду, когда говорите о новаторском подходе?
1: За спиной Августина находится святой Петр, собор, купол собора. То есть исторически этого произойти не могло. Но как символ и как такая основа вот этого града небесного, да, вот так мы соединили, чтобы они были в одном пространстве. То есть время объединилось в несколько слоев. Ну и у святого Августина, у него такое оригинальное, можно сказать, положение фигуры. Он как будто бы он занят своим делом, он пишет, он сидит за столом. И вдруг мы заходим в эту комнату, и он оборачивается на нас, и вот это вот такой полуоборот и несколько такой строгий взгляд, внимательный, я бы сказала. Так получилось, что именно этот образ захотел вот проявиться на холсте.
0: А почему выбрали именно этого святого?
1: Ну, потому что есть у папы Льва к нему отношение. На самом деле в этом есть большой смысл, потому что папа был в Сант-Анджело. Он приехал к Кабрини, к святой, которая родилась в этом городе. Дар, который преподнесли, хотелось сделать ближе к папе. То есть это что-то должно быть такое его.
0: Ну, святой Августин – это не первый образ, который вы написали в сотрудничестве с сестрой Татьяной.
1: Да, сестра Татьяна у нас порождает много разных замыслов, совершенно шикарных, очень интересных. И первый опыт совместной деятельности – это было как раз такое художественное вхождение, то есть это ниша вот в храме новосибирском. И это Святейшее Сердце Иисуса, Кабрини и Маргарита вместе. Тоже, по сути, впервые такая иконография в мире, которая находится и родилась в Новосибирске.
0: То есть, получается, все началось со Святейшего Сердца Иисуса. И да. Это центр духовности конгрегации сестер-миссионерок, который положил начало святая Франческа Кабрини. Сестра Татьяна в Новосибирской епархии, месяц июнь, посвященный Святейшему Сердцу, проходит особенно. Верно?
2: Да, уже всегда месяц июнь в традиции церкви посвящен Святейшему Сердцу Иисуса. И у нас в Новосибирске уже второй год подряд каким-то особым образом мы можем отпраздновать. В том году была первая конференция, посвященная духовности Святейшего Сердца Иисуса. И это был юбилейный год, и юбилейный год явления Святейшего Сердца Иисуса. Было 350 лет в прошлом году. Да, мы тогда организовали вот эту первую конференцию, а в этом году с благословения наших епископов история продолжилась, и у нас получилась уже вторая конференция, посвященная Святейшему Сердцу Иисуса. И в этом году программа была насыщенная, потому что в этот день было в торжество Святейшего Сердца Иисуса было еще и рукоположение во диаконы нашего семинариста нашей епархии Кирилла Зимина. И наш владыка Иосиф Верт, который 16 июня должен был отметить 35 лет своего епископского положения, своей хиротонии, тоже это было объединено в такой прекрасный день. И в этот день мы упомянули еще в наших молитвах и нашего владыку. Вот получился такой такой большой праздник. И на этом не окончилось, потому что, когда празднуем, епархия собирается вместе, приехали священники, монашествующие с разных отдаленных, скажем, пунктов епархии. И приехал священник иезуит из Москвы, директор Института Святого Фомы, отец Тадеуш Дроздович, который написал книгу, посвященную летаниям Святейшего Сердца Иисуса. Эта книга издана пока только на польском языке, но ожидаем, что будет и перевод на русский язык. И в этот день была еще такая конференция, посвященная этой тематике. По нашей традиции все большие праздники, все торжества, у нас такая возможность организовать прекрасный концерт духовной музыки. Уже второй год подряд у нас проходит такой концерт. Все ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса. Ad majorem gloriam sacratissimi cordis Jesu. В воскресенье после главной мессы у нас была возможность посмотреть фильм, документальный фильм, который был выпущен, произведен во Франции, «Сердце Иисуса». И пока я освоила только перевод титров, да, поэтому у нас с субтитрами был показ на французском языке, с титрами на русском вот этого документального фильма. И у нас около 45 человек, 45 человек, больше в нашем конференц-зале и не поместиться народу. Но мы получили права, договорились со своей студией, которая произвела. С Францией у нас был такой долгий переговор, как мы это сможем сделать, что мы сможем сделать. И на этом этапе дошли до субтитров. И теперь в планах озвучить этот фильм. Вот «Сердце Иисуса» у нас так празднуется. И думаю, что людям интересна эта тема. Не только тема, но и духовность. Потому что есть отзыв, и есть большой интерес. Вот. И мы постараемся с нашей стороны сделать все, чтобы эта духовность была доступна каждому человеку.
0: По сравнению с прошлым годом, были затронуты какие-то новые аспекты почитания Святейшего Сердца?
2: Если в прошлом году тема была про духовное возмещение в традиции католической церкви, то в этом году летание Святейшего Сердца Иисуса. Раскрыть, как сказать, подробнее, да, объяснить, что это значит, ссылаясь на Священное Писание, то, что люди уже знают и молятся, но получило какую-то такую другую, с другой перспективы на это посмотрели и, можно сказать, прояснились некоторые аспекты, почему именно так и что это значит.
0: Лина, вы тоже участвовали в этой конференции, в этом праздновании, готовили культурное обрамление праздника Святейшего Сердца. Кому вообще обращена культурная программа, продвигаемая в епархии, и какой отклик она находит у посетителей?
3: Ну вот концерт, который у нас был в рамках последнего события, посвященный Святейшему Сердцу Иисуса, на нем исполнялись произведения, в частности, которые были вот написаны, посвящены Святейшему Сердцу. Сестра Татьяна нашла нам ноты, которые мы отдали исполнителям из консерватории, попросили их исполнить. И когда они это исполняли, они просто делились со мной, что они просмотрели какой-то дополнительный материал, то есть они погрузились в эту тему, и они тоже что-то новое там открыли для себя. И вот это очень важная вещь с этой стороны. Потом концерты проходят, мы делаем всегда на, вот когда такие большие события, это на наших верующих, нашей епархии, и обязательно на город. То есть мы совмещаем, мы приглашаем людей из города, и они активно приходят очень, на большие такие события, потому что концерты, они вообще на город рассчитаны в целом, это программа концертная. И концерты, активное такое развитие у нас получили в 2023 году, когда был установлен новый духовой орган. Благотворителем проекта выступал Иоганн Трумер, австрийский священник-органист, который очень много сделал для российских органистов. И вот установка нашего органа — это был последний его проект. Его монтировали, строили на Филиппинах, на мастерской, которую организовал вот Иоганн Трумер. И потом привезли, установили у нас. Ну, это такой большой импульс концертам дал. И среди таких крупных мероприятий, которые мы проводим на духовом органе, это Баховский фестиваль. И вот тоже в одной из своих творческих встреч Иоганн Трумер сказал, что музыка Баха, она вся религиозна. и она может служить преевангелизацией для человека. То есть человек, который совсем не знаком с Богом, вот когда он приходит на концерты и слушает эту музыку, то он уже в себе может что-то вот это вот почувствовать, эту глубину божественную. И поэтому вот мы занимаемся этим фестивалем, баховские чтения проводим на них.
0: А как к этому относятся городские власти?
3: Положительно относятся. Но из представителей такого высокого уровня у нас на открытии органа мы приглашали, был замминистра по культуре Новосибирска. То есть они так не выступали открыто, но они приходили на вот это вот мероприятие, потом представители разных религиозных тоже общин. Мы очень активно сотрудничаем с консерваторией в плане концертов, и вот сестра Татьяна предложила проект образовательный. Студенты сами, они изучают творчество композиторов, и потом мы делаем какую-то запись небольшую и отправляем это на конкурс в Гнесинку. И среди композиторов вот первая у нас была Изабелла Леонардо, монахиня барокко, потом Нильс Гаде, но это не религиозный автор. Вот следующий — Доменико Дзиполи, священник, композитор, иезуит, Лоренцо Перози. Вот такую работу тоже ведём. То есть мы на город очень открыты и очень много работаем, то есть и люди активно очень приходят, и после концертов тоже как-то остаются, делятся тем, что вот им это интересно. Очень много спрашивают о храме, что здесь находится, там, какие образы, все это. И вот сейчас мы начинаем, ну, после того, как установили орган, теперь подумали, что хорошо бы, чтобы в нашем храме была и покровительница, образ покровительницы церковной музыки, святой Цицилии, которая способствовала бы развитию как церковного музыкального исполнительства, так и просто вот помогала бы в работе наших музыкантов. И Евгения сейчас работает над этим образом.
0: И у меня последний вопрос к Евгении. В образе святого Августина какое значение несет в себе котик?
1: Котик должен быть везде и всегда. Вообще у него там есть дело. Там же стоят лилии в стеклянной прекрасной античной почти вазе. И у него есть задание. Пока зритель смотрит на Августина, надо успеть что-нибудь уронить. Так что котик там, он охраняет. Он же, он уют и покой для Августина.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 2 июля католическая церковь чтит память святого Бернардино Риолино, иезуита. Получив юридическое образование в Болонье, он занимал должность главы администрации в городах Фелициано и Монферрато. Пережив явление Божьей Матери с младенцем, оставил политическую карьеру, и в 1564 году он вступил в орден иезуитов. В городе Лечо основал коллегиум, который возглавлял до конца своей жизни. Бернардино Риолино скончался 2 июля 1616 года. Канонизирован папой Пием XII в 1947 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Антония Около Кулак. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Смоленске, Пскове, Санкт-Петербурге. В 1911 году был в заключении в Оглоне. Арестован гестапо в Варшаве в 1940 году. Умер в концлагере 2 июля 1940 года. «Не оставь меня, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.

и вопреки воле Верховного Понтифика ipso facto подлежит наказаниям, предусмотренным канонам 1387 и 1364 Кодекса канонического права 21 года, говорится в тексте декрета. Кроме того, вышеназванный епископ де Галарета, а также Паскаль Шрайбер, Майкл Гольдейт, Мишель Пуансине де Севри и Марк Анапье, в силу самого факта незаконного епископского посвящения, подлежат отлучению лате сентенция, которое может снять только апостольский престол. Епископ Бернар Филе, принимавший прямое участие в богослужении как второй посвящающий епископ и тем самым публично присоединившийся к акту схизмы, подлежит отлучению лате сентенция, предусмотренному 1364 каноном. Духовенство и верные миряне, говорится в заключительной части декрета, увещаются не присоединяться к схизме священнического братства святого Пия X, поскольку самим этим фактом они будут подлежать отлучению лате сентенция. Декрет, подписанный префектом департамента вероучения кардиналом Виктором Фернандесом и двумя секретарями этого ведомства, ответственными за доктринальные и дисциплинарные вопросы, сопровождает пояснительный документ департамента вероучения. В нем упоминается о многократных попытках вовлечь представителей братства процесс, начатый еще монсеньором Марселем Лефевром, по достижению полного общения с католической церковью. Все они оказались бесполезными. Хиротония епископов без авторизации Папы Римского усугубили эту ситуацию, являясь попранием канонического права. Поэтому департамент вероучения считает своим долгом заявить о преступлении схизмы, имеющим последствия как для священнослужителей, так и для мирян. Отныне священнослужители, принадлежащие к священническому братству святого Пия X, находятся в схизме и должны считаться раскольниками. Раскольниками и отлученными считаются также те миряне, которые формально присоединяются к священническому братству святого Пия X при условиях, изложенных в пояснении Папского совета по законодательным текстам 1996 года. Святой народ Божий, которому священнослужители братства незаконно преподают таинство, предупреждается, что таинство покаяния, совершаемое пресвитерами братства, а также таинство брака, при котором они ассистируют, недействительны. Как заботливая матерь, церковь с искренней любовью и живым участием примет всех, кто пожелает вернуться к полному общению, говорится в заключительном параграфе документа с уточнением, что процедура воссоединения будет предоставлена апостольскими нунциями, всем местным ординариям. Наконец, все верные увещеваются оставаться твердыми в единстве с римским папой, с епископами, находящимися с ним в общении, и со всей церковью, и воздерживаться от богослужений и от деятельности, продвигаемых вышеназванным священническим братством святого Пия X.

0: У нас в студии сестра Татьяна Авдокушина из конгрегации миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, директор католической телестудии «Кана», Лина Городецкая, куратор культурных проектов Центра духовного развития «ИНИГА» в Новосибирске, и художница Евгения Шадрина-Шестакова, написавшая уже несколько священных образов для Кафедрального собора Преображенской епархии. Во время визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано они преподнесли в подарок Святейшему Отцу образ святого Августина. Как и почему возникла идея создания этого образа?
1: Замысел образа замыслила сестра Татьяна, а мы втроем придумывали только

0: позицию, прежде всего основываясь на, ну, на традиционных образах святого Августина, но при этом в этой картине существует и такой очень новаторский немножко подход в композиции. Вот, собственно, желание такой дар преподнести.
1: А что вы имеете в виду, когда говорите о новаторском подходе?
0: За спиной Августина находится святой Петр, собор, купол собора. То есть исторически этого произойти не могло. Но как символ и как такая основа вот этого града небесного, да, вот так мы соединили, чтобы они были в одном пространстве. То есть время объединилось в несколько слоев. Ну и у святого Августина, у него такое оригинальное, можно сказать, положение фигуры. Он как будто бы он занят своим делом, он пишет, он сидит за столом. И вдруг мы заходим в эту комнату, и он оборачивается на нас, и вот это вот такой полуоборот и несколько такой строгий взгляд, внимательный, я бы сказала. Так получилось, что именно этот образ захотел вот проявиться на холсте.
1: А почему выбрали именно этого святого?
0: Ну, потому что есть у папы Льва к нему отношение. На самом деле в этом есть большой смысл, потому что папа был в Сант'Анджело. Он приехал к Кабрини, к святой, которая родилась в этом городе. Дар, который преподнесли, хотелось сделать, ну, ближе к папе. То есть это что-то должно быть такое его.
1: Ну, святой Августин – это не первый образ, который вы написали в сотрудничестве с сестрой Татьяной.
0: Да, сестра Татьяна у нас порождает много разных замыслов, совершенно шикарных, очень интересных. И первый опыт совместной деятельности – это было как раз такое художественное вхождение, то есть это ниша вот в храме новосибирском. И это Святейшее Сердце Иисуса, Кабрини и Маргарита вместе. Тоже, по сути, впервые такая иконография в мире, которая находится и родилась в Новосибирске.
1: То есть, получается, все началось со Святейшего Сердца Иисуса. И это центр духовности конгрегации сестер-миссионерок, который положила начало святая Франческа Кабрини. Сестра Татьяна в Новосибирской епархии, месяц июнь, посвященный Святейшему Сердцу, проходит особенно. Верно?
2: Да, уже всегда месяц июнь в традиции церкви посвящен Святейшему Сердцу Иисуса. И у нас в Новосибирске уже второй год подряд каким-то особым образом мы можем отпраздновать. В том году была первая конференция, посвященная духовности Святейшего Сердца Иисуса. И это был юбилейный год, и юбилейный год явления Святейшего Сердца Иисуса. Было 350 лет в прошлом году. Да, мы тогда организовали вот эту первую конференцию, а в этом году с благословения наших епископов история продолжилась, и у нас получилась уже вторая конференция, посвященная Святейшему Сердцу Иисуса. И в этом году программа была насыщенная, потому что в этот день было в торжество Святейшего Сердца Иисуса было еще и рукоположение во диаконы нашего семинариста нашей епархии Кирилла Зимина. И наш владыка Иосиф Верт, который 16 июня должен был отметить 35 лет своего епископского положения, своей хиротонии, тоже это было объединено в такой прекрасный день. И в этот день мы упомянули еще в наших молитвах и нашего владыку. Вот получился такой большой праздник. И на этом не окончилось, потому что, когда празднуем, епархия собирается вместе, приехали священники, монашествующие с разных отдаленных, скажем, пунктов епархии. И приехал священник-иезуит из Москвы, директор Института святого Фомы, отец Тадеуш Дроздович, который написал книгу, посвященную летаниям Святейшего Сердца Иисуса. Эта книга издана пока только на польском языке, но ожидаем, что будет и перевод на русский язык. И в этот день была еще такая конференция, посвященная этой тематике. По нашей традиции все большие праздники, все торжества, у нас такая возможность организовать прекрасный концерт духовной музыки. Уже второй год подряд у нас проходит такой концерт. Все ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса. Ad maiorem gloriam, sacratissimi cordis Jesu. воскресенье после главной мессы у нас была возможность посмотреть фильм, документальный фильм, который был выпущен, произведен во Франции, «Сердце Иисуса». И пока я освоила только перевод титров, да, поэтому у нас с субтитрами был показ на французском языке, с титрами на русском вот этого документального фильма. И у нас около 45 человек, 45 человек, больше в нашем конференц-зале и не поместится народу. Но мы получили права, договорились, как сказать, студии, которая произвела. С Францией у нас был такой долгий переговор, как мы это сможем сделать, что мы сможем сделать. И на этом этапе дошли до субтитров. И теперь в планах озвучить этот фильм. Вот «Сердце Иисуса» у нас так празднуется. И думаю, что людям интересна эта тема. Не только тема, но и духовность. Потому что есть отзыв и есть большой интерес. Вот. И мы постараемся с нашей стороны сделать все, чтобы эта духовность была доступна каждому человеку.
1: По сравнению с прошлым годом, были затронуты какие-то новые аспекты почитания Святейшего Сердца?
2: Если в прошлом году тема была про духовное возмещение в традиции католической церкви, то в этом году литание Святейшего Сердца Иисуса. Раскрыть, как сказать, подробнее, да, объяснить, что это значит, ссылаясь на Священное Писание, то, что люди уже знают и молятся, но получило какую-то такую другую, с другой перспективы на это посмотрели, и, можно сказать, прояснились некоторые аспекты, почему именно так и что это значит.
1: Лина, вы тоже участвовали в этой конференции, в этом праздновании, готовили культурное обрамление праздника Святейшего Сердца. Кому вообще обращена культурная программа, продвигаемая в епархии, и какой отклик она находит у посетителей?
3: Ну вот концерт, который у нас был в рамках последнего события, посвященный Святейшему Сердцу Иисуса, на нем исполнялись произведения, в частности, которые были вот написаны, посвящены Святейшему Сердцу. Сестра Татьяна нашла нам ноты, которые мы отдали исполнителям из консерватории, попросили их исполнить. И когда они это исполняли, они просто делились со мной, что они просмотрели какой-то дополнительный материал, то есть они погрузились в эту тему, и они тоже что-то новое там открыли для себя, и вот это очень важная вещь с этой стороны. Потом концерты проходят, мы делаем всегда на, вот когда такие большие события, это на наших верующих, нашей епархии, и обязательно на город. То есть мы совмещаем, мы приглашаем людей из города, и они активно приходят очень, на большие такие события, потому что концерты, они вообще на город рассчитаны в целом, это программа концертная. И концерты, активное такое развитие у нас получили в 2023 году, когда был установлен новый духовой орган. Благотворителем проекта выступал Иоганн Трумер, австрийский священник-органист, который очень много сделал для российских органистов. И вот установка нашего органа, это был про последний его проект. Его монтировали, строили на Филиппинах, на мастерской, которую организовал вот Иоганн Трумер. И потом привезли, установили у нас. Ну, это такой большой импульс концертам дал. И среди таких крупных мероприятий, которые мы проводим на духовом органе, это Баховский фестиваль. И вот тоже в одной из своих творческих встреч Иоганн Трумер сказал, что музыка Баха, она вся религиозна, и она может служить преевангелизацией для человека. То есть человек, который совсем не знаком с Богом, вот когда он приходит на концерты и слушает эту музыку, то он уже в себе может что-то вот это вот почувствовать, эту глубину божественную. И поэтому вот мы занимаемся этим фестивалем, баховские чтения проводим на них.
1: А как к этому относятся городские власти?
3: Положительно относятся. Но из представителей такого высокого уровня у нас на открытии органа мы приглашали, был замминистра по культуре Новосибирска, то есть они так не выступали открыто, но они приходили на вот это вот мероприятие, потом представители разных религиозных тоже общин. Мы очень активно сотрудничаем с консерваторией в плане концертов, и вот сестра Татьяна предложила проект образовательный. Студенты сами, они изучают творчество композиторов, и потом мы делаем какую-то запись небольшую и отправляем это на конкурс в Гнесинку, И среди композиторов, вот первая у нас была Изабелла Леонардо, монахиня барокко, потом Нильс Гаде, но это не религиозный автор. Вот следующий — Доменико Дзиполи, священник, композитор, иезуит, Лоренцо Перози. Вот такую работу тоже ведём. То есть мы на город очень открыты и очень много работаем, то есть и люди активно очень приходят, и после концертов тоже как-то остаются, делятся тем, что вот им это интересно. Очень много спрашивают о храме, что здесь находится, там, какие образы, все это. И вот сейчас мы начинаем, ну, после того, как установили орган, теперь подумали, что хорошо бы, чтобы в нашем храме была и покровительница, образ покровительницы церковной музыки, святой Цицилии, которая способствовала бы развитию как церковного музыкального исполнительства, так и просто вот помогала бы в работе наших музыкантов. И Евгения сейчас работает над этим образом.
1: И у меня последний вопрос к Евгении. В образе святого Августина какое значение несет в себе котик?
0: Котик должен быть везде и всегда. Вообще у него там есть дело. Там же стоят лилии в стеклянной прекрасной античной почти вазе. И у него есть задание. Пока зритель смотрит на Августина, надо успеть что-нибудь уронить. Так что котик там, он охраняет. Он же, он уют и покой для Августина.
4: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!